Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС 77-85006. Для слушателей старше

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я

0: наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: решай!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
6: Звони 8 800 621 75.
5: Негабаритика. Работа рядом.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
8: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

никогда гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: наши день, мы мазаны одним миром.
1: Радио Z.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия выступает за прочный мир на Украине навсегда, а не за временное перемирие, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, ситуация для Украины ухудшается изо дня в день и в экономике, и на фронте. Эта тенденция будет продолжаться. Киев прекрасно знает, какие решения он должен принять, чтобы выйти к устойчивому миру с Москвой, отметил Песков. Минфин планирует разрешить использовать цифровые рубли для отдельных выплат из бюджета. Как сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова, пользоваться такой формой денег можно будет добровольно. Несколько государственных контрактов уже перевели в цифровой формат. Сейчас Минфин обсуждает с Госдумой возможность закрепить такое право правительства на постоянной основе. В Минпросвещении рассказали о запуске в детских садах проекта о традиционных ценностях. Программа называется «Орлята-дошколята». Она объединила более 18 тысяч учреждений. Там обучаются более 550 тысяч воспитанников. Проект обеспечит создание единого бесшовного воспитательного пространства от группы детского сада до выпускного класса школы и студенческой скамьи колледжа. В этом учебном году запланированы 18 проектов, которые будут направлены на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям. С 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформу работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правило не касается. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми. В России упростят размещение мобильных объектов дорожного сервиса на придорожных площадках отдыха. Речь идет о фудтраках, автолавках, автомагазинах, автоцистернах и передвижных заправочных комплексах. Правительство одобрило такой законопроект для внесения в Госдуму. Инициатива должна решить проблему площадок отдыха, которые сегодня нередко используются только для кратковременной остановки. На многих из них есть парковочные места, столы, скамейки и контейнеры для мусора, но отсутствует магазины, кафе и другие сервисы, которые есть в многофункциональных зонах дорожного сервиса. По новым правилам, размещать мобильные объекты дорожного сервиса можно будет только с письменного разрешения владельца дороги, в частности, госкомпании «Автодор». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Летятся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории C и E, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
10: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
11: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-00-55-695.
12: «Ракетная» – работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
13: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
14: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
15: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56-82-09.
16: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: Один день без войны поют друг соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Хочется домой жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит: как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть друг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
4: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

должен дохнуть 20 лет от скуки. За то, что изменить я хотел один. За то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол ож.

Но я один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес, слышишь, мисс?

А мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорил

Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен,

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Теннет Т4Л. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Трейден. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Теннет Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия выступает за прочный мир на Украине навсегда, а не за временное перемирие, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, ситуация для Украины ухудшается изо дня в день и в экономике, и на фронте. Эта тенденция будет продолжаться. Киев прекрасно знает, какие решения он должен принять, чтобы выйти к устойчивому миру с Москвой, отметил Песков. Минфин планирует разрешить использовать цифровые рубли для отдельных выплат из бюджета. Как сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова, пользоваться такой формой денег можно будет добровольно. Несколько государственных контрактов уже перевели в цифровой формат. Сейчас Минфин обсуждает с Госдумой возможность закрепить такое право правительства на постоянной основе. В Минпросвещении рассказали о запуске в детских садах проекта о традиционных ценностях. Программа называется «Орлята-дошколята». Она объединила более 18 тысяч учреждений. Там обучаются более 550 тысяч воспитанников. Проект обеспечит создание единого бесшовного воспитательного пространства от группы детского сада до выпускного класса школы и студенческой скамьи колледжа. В этом учебном году запланированы 18 проектов, которые будут направлены на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям. С 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформу работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правило не касается. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми. В России упростят размещение мобильных объектов дорожного сервиса на придорожных площадках отдыха. Речь идет о фудтраках, автолавках, автомагазинах, автоцистернах и передвижных заправочных комплексах. Правительство одобрило такой законопроект для внесения в Госдуму. Инициатива должна решить проблему площадок отдыха, которые сегодня нередко используются только для кратковременной остановки. На многих из них есть парковочные места, столы, скамейки и контейнеры для мусора, но отсутствует магазины, кафе и другие сервисы, которые есть в многофункциональных зонах дорожного сервиса. По новым правилам, размещать мобильные объекты дорожного сервиса можно будет только с письменного разрешения владельца дороги, в частности, госкомпании «Автодор». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП «Саркисян КЛ». УГРН-ИП 323-310-3055-695.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так изменилось.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Не люблю говорить о войне. Здесь война не моя и не ваша. Не сожжете Россию в огне, потому что Россия не Раша. Украина для НАТО – плацдарм. Лишь тропинка к России шакалья. Я страну не продам, не отдам, даже если шакалов немало. Убирайтесь от наших границ и Россию не троньте, не надо. Украина, остановись, преднаменька моя, схаменись. Россией поддавится НАТО. Автор стихов Елена Воробьева.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия выступает за прочный мир на Украине навсегда, а не за временное перемирие, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, ситуация для Украины ухудшается изо дня в день и в экономике, и на фронте. Эта тенденция будет продолжаться. Киев прекрасно знает, какие решения он должен принять, чтобы выйти к устойчивому миру с Москвой, отметил Песков. Минфин планирует разрешить использовать цифровые рубли для отдельных выплат из бюджета. Как сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова, пользоваться такой формой денег можно будет добровольно. Несколько государственных контрактов уже перевели в цифровой формат. Сейчас Минфин обсуждает с Госдумой возможность закрепить такое право правительства на постоянной основе. В Минпросвещении рассказали о запуске в детских садах проекта о традиционных ценностях. Программа называется «Орлята-дошколята». Она объединила более 18 тысяч учреждений. Там обучаются более 550 тысяч воспитанников. Проект обеспечит создание единого бесшовного воспитательного пространства от группы детского сада до выпускного класса школы и студенческой скамьи колледжа. В этом учебном году запланированы 18 проектов, которые будут направлены на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям. С 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформу работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правила не касается. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми. В России упростят размещение мобильных объектов дорожного сервиса на придорожных площадках отдыха. Речь идет о фудтраках, автолавках, автомагазинах, автоцистернах и передвижных заправочных комплексах. Правительство одобрило такой законопроект для внесения в Госдуму. Инициатива должна решить проблему площадок отдыха, которые сегодня нередко используются только для кратковременной остановки. На многих из них есть парковочные места, столы, скамейки и контейнеры для мусора, но отсутствует магазины, кафе и другие сервисы, которые есть в многофункциональных зонах дорожного сервиса. По новым правилам, размещать мобильные объекты дорожного сервиса можно будет только с письменного разрешения владельца дороги, в частности, госкомпании «Автодор». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе.

0: Меняются, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
5: ИП «Саркисян КЛ». УГРН ИП 323-310-3055-695.
6: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
7: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56 82 09.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.

когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6 порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Спит город, убаюканный метелью. Проснувшись, понимаю, я живой. Здесь женщина не первую неделю сидит ночами в моей постели, как снов моих бессонный часовой. У госпиталя женское начало. Нас, вырванных у смерти из когтей, в палате наши женщины встречали, выхаживали днями и ночами, как заболевших маленьких детей. Мы побывали, будто в раннем детстве, в купели материнской доброты. Здесь медсестра с прекрасным чутким сердцем нас, воинов, как собственных младенцев, запеленала бережно в бинты. Такая боль, что под глазами сыро, на перевязке с самого утра. За ваши руки, дорогая Кира, не пожалел бы всех сокровищ мира сердечная от Бога медсестра. У женщины моей глаза бездонны, прохладная ладонь ее нежна, спокойное лицо, как лик Мадонны. Глядит она, как будто бы с иконы, в сиянии больничного окна. Январь 2023 год. Юрий Волк.

0: Радио З.
1: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейдинг» без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 150 раз атаковали территорию Белгородской области. Информация размещена в соцсетях Оперштаба и в РИО губернатора области Александра Шуваева. Противник произвел 14 обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. 6 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений, 145 беспилотников сбиты и подавлены. В Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Красноярском, Ярушском и Шебекинском округах ранены 8 человек. 7 госпитализированы, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Александр Шуваев пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. К другим новостям. Белгородские энергетики производят комплектующие для ремонта сетей на собственной базе. За 8 месяцев в цехах «Белгородэнерго» изготовили свыше 4500 единиц металлоконструкций. Это на 10% больше, чем год назад. С помощью отечественных станков делают траверсы, оголовки, хомуты и кронштейны. Здесь же организован полный цикл капитального ремонта силовых трансформаторов 6-10 кВт. От разборки до обязательных испытаний. С начала года отремонтировано 160 трансформаторов. Это снижает зависимость от внешних поставщиков, затраты и сроки работ. Особую роль собственная база играет в приграничье. Оперативное изготовление конструкции и ремонт оборудования позволяют быстро восстанавливать энергообъекты после внешних воздействий и возвращать свет в дома белгородцев. Благодаря программе содействия занятости населения 31 житель Белгородской области получил единовременную выплату на открытие своего дела. Так, материальная помощь в размере 250 тысяч рублей помогла участнику СВО Виктору Федорову из Белгородского округа запустить перевозку пассажиров и доставку грузов. Жительница Губкинского округа Кристина Данилевская открыла онлайн-сервис доставки цветов. В Карачанском округе Даниил Маслов оказывает строительно-монтажные и сварочные услуги, а житель Алексеевки Владимир Попов запускает клининговую компанию «Чистый дом». Напомню, для получения выплаты нужно подать заявление через портал «Работа России», в том числе в кадровом центре, где специалисты консультируют по оформлению самозанятости и регистрации ИП, помогают составить бизнес-план, проводят мастер-классы. Всего с начала года помощь получил 31 человек на сумму 7 миллионов 750 тысяч рублей. В завершении выпуска новости из белгородского зоопарка. Сюда, из Новосибирска, привезли 4-месячного полярного волчонка Данго. Он станет парой для местной волчицы Дейзи. Сейчас малыш на карантине, привыкает к новым людям и обстановке. После адаптации его переведут в просторный вольер с видом на лес. Дейзи общительная и ласковая. Пару для нее искали несколько лет. Данго еще подрастет, и у Дейзи будет время воспитать юного сородича. Специалисты надеются, что волки подружатся и создадут крепкую семью. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика. Работа рядом.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Танк подбит, танк разбит.

0: Радио З.
1: Сирены тишь разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Степа. Мне 8 лет. Знаю, что тебе сейчас нелегко. Очень за тебя переживаю. Я очень хочу, чтобы ты скорее вернулся домой, живой и здоровый. Спасибо тебе большое, что ты нас защищаешь. Ты смелый, сильный, добрый. Ты лучший. Пусть ангел-хранитель тебя оберегает. Когда я слышу выстрелы, я почти не боюсь. Я знаю, что я за твоей спиной, что ты нас в обиду не дашь. Я горжусь тобой. Я тебя очень жду.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Тройка.

0: ничего ведь, правда. Главное, что есть ты у меня.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 990 000 рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 990 000 рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 150 раз атаковали территорию Белгородской области. Информация размещена в соцсетях Оперштаба и в РИО губернатора области Александра Шуваева. Противник произвел 14 обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. 6 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений, 145 беспилотников сбиты и подавлены. В Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Красноярском, Ярушском и Шебекинском округах ранены 8 человек. 7 госпитализированы, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Александр Шуваев пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. К другим новостям. Белгородские энергетики производят комплектующие для ремонта сетей на собственной базе. За 8 месяцев в цехах «Белгородэнерго» изготовили свыше 4500 единиц металлоконструкций. Это на 10% больше, чем год назад. С помощью отечественных станков делают траверсы, оголовки, хомуты и кронштейны. Здесь же организован полный цикл капитального ремонта силовых трансформаторов 6-10 кВт. От разборки до обязательных испытаний. С начала года отремонтировано 160 трансформаторов. Это снижает зависимость от внешних поставщиков, затраты и сроки работ. Особую роль собственная база играет в приграничье. Оперативное изготовление конструкции и ремонт оборудования позволяют быстро восстанавливать энергообъекты после внешних воздействий и возвращать свет в дома белгородцев. Благодаря программе содействия занятости населения 31 житель Белгородской области получил единовременную выплату на открытие своего дела. Так, материальная помощь в размере 250 000 рублей помогла участнику СВО Виктору Федорову из Белгородского округа запустить перевозку пассажиров и доставку грузов. Жительница Губкинского округа Кристина Данилевская открыла онлайн-сервис доставки цветов. В Карачанском округе Даниил Маслов оказывает строительно-монтажные и сварочные услуги, а житель Алексеевки Владимир Попов запускает клининговую компанию «Чистый дом». Напомню, для получения выплаты нужно подать заявление через портал «Работа России», в том числе в кадровом центре, где специалисты консультируют по оформлению самозанятости и регистрации ИП, помогают составить бизнес-план, проводят мастер-классы. Всего с начала года помощь получил 31 человек на сумму 7 750 000 рублей. В завершении выпуска новости из белгородского зоопарка. Сюда, из Новосибирска, привезли 4-месячного полярного волчонка Данго. Он станет парой для местной волчицы Дейзи. Сейчас малыш на карантине, привыкает к новым людям и обстановке. После адаптации его переведут в просторный вольер с видом на лес. Дейзи общительная и ласковая. Пару для нее искали несколько лет. Данго еще подрастет, и у Дейзи будет время воспитать юного сородича. Специалисты надеются, что волки подружатся и создадут крепкую семью. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
6: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в разумном на новый 27.
7: ИП «Саркисян КЛ». УГРН ИП 323-310-3055-695.
8: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
10: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
11: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56-82-09.
12: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
13: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
14: Нужно, чтобы помнили.
15: Нужно, чтобы знали.
14: Нужно, чтобы верили.
15: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
14: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
13: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
16: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда. Ни любви, ни

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6 порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует и мог, закапали с веток березы. Людей благодарные слезы.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по данным информагентств. Распространение искусственного интеллекта и связанных с ним угроз является серьезным вызовом в сфере информационной коммуникации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В приветствии участникам и гостям форума «Диалог о фейках 4.0» он указал, что в этой связи особое значение приобретает создание современных стандартов и правил, которые направлены на надежную защиту информации и повышение эффективности противодействия цифровым рискам. Уверен, что нынешний форум пройдет в конструктивном ключе, а его решения и рекомендации будут востребованы на практике, добавил глава государства. В России планируют заметно ускорить досмотр грузового транспорта на границе. Об этом сообщили в правительстве. По новой стратегии развития таможни к 2030 году проверка одной машины должна занимать около 10 минут вместо нынешних 35-50. Сократить время рассчитывают за счет электронных систем досмотра и автоматического анализа рентгеновских снимков. С 2027 года такие технологии будут учитывать при строительстве и модернизации автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных пунктов пропуска. В России на досрочную страховую пенсию могут рассчитывать граждане с длительным трудовым стажем, работники вредных и тяжелых производств, жители и работники районов Крайнего Севера, педагоги, медицинские работники, многодетные матери, а также отдельные категории граждан с инвалидностью и родители детей-инвалидов. Предпенсионеры имеют право выйти на пенсию на 2 года раньше. Например, мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем от 37 лет могут оформить пенсию на 2 года раньше установленного возраста. Многодетные матери получают право выйти на пенсию в 57 лет, если у них 3 детей, в 56, если 4 детей, и в 50 лет, если воспитывали 5 и больше, при наличии 15 лет страхового стажа и воспитания детей до 8 лет. Для работников Крайнего Севера отсчет стажа и возраста зависит от времени, проведенного в регионах с особыми условиями. Продолжаем выпуск. В МВД вновь напомнили россиянам, в каких случаях необходимо заменить паспорт. Помимо обязательной замены в 20 и 45 лет, новый документ потребуется при смене имени, фамилии, даты или места рождения. Паспорт также нужно менять, если он потерян, украден или сильно поврежден. Еще одна причина – заметное изменение внешности после болезни или медицинского вмешательства. Заменить документ потребуется и в том случае, если в нем обнаружены ошибки или посторонние записи. И в завершении выпуска о тепле. Отопление в российских домах должны начать включать после 5 холодных дней подряд. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов тепла. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Такое правило закреплено в постановлении правительства. Конкретную дату начала отопительного сезона устанавливают местные власти. Если после официального запуска тепла батареи в квартире остаются холодными, жильцам рекомендуется сначала обратиться в управляющую компанию, а затем при необходимости в жилищную инспекцию. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 10 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
4: СК «Лопт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
9: Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
10: ИП «Саркисян КЛ». УГРНП 323-310-3055-695.
11: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
12: Звони 8 800 621 75.
11: Не габаритика. Работа рядом.
13: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
14: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29 33 99.
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
16: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
16: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
16: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публично открытой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по данным информагентств. Распространение искусственного интеллекта и связанных с ним угроз является серьезным вызовом в сфере информационной коммуникации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В приветствии участникам и гостям форума «Диалог о фейках 4.0» он указал, что в этой связи особое значение приобретает создание современных стандартов и правил, которые направлены на надежную защиту информации и повышение эффективности противодействия цифровым рискам. Уверен, что нынешний форум пройдет в конструктивном ключе, а его решения и рекомендации будут востребованы на практике, добавил глава государства. В России планируют заметно ускорить досмотр грузового транспорта на границе. Об этом сообщили в правительстве. По новой стратегии развития таможни к 2030 году проверка одной машины должна занимать около 10 минут вместо нынешних 35-50. Сократить время рассчитывают за счет электронных систем досмотра и автоматического анализа рентгеновских снимков. С 2027 года такие технологии будут учитывать при строительстве и модернизации автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных пунктов пропуска. В России на досрочную страховую пенсию могут рассчитывать граждане с длительным трудовым стажем, работники вредных и тяжелых производств, жители и работники районов Крайнего Севера, педагоги, медицинские работники, многодетные матери, а также отдельные категории граждан с инвалидностью и родители детей-инвалидов. Предпенсионеры имеют право выйти на пенсию на 2 года раньше. Например, мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем от 37 лет могут оформить пенсию на 2 года раньше установленного возраста. Многодетные матери получают право выйти на пенсию в 57 лет, если у них 3 детей, в 56, если 4 детей, и в 50 лет, если воспитывали 5 и больше, при наличии 15 лет страхового стажа и воспитания детей до 8 лет. Для работников Крайнего Севера отсчет стажа и возраста зависит от времени, проведенного в регионах с особыми условиями. Продолжаем выпуск. В МВД вновь напомнили россиянам, в каких случаях необходимо заменить паспорт. Помимо обязательной замены в 20 и 45 лет, новый документ потребуется при смене имени, фамилии, даты или места рождения. Паспорт также нужно менять, если он потерян, украден или сильно поврежден. Еще одна причина – заметное изменение внешности после болезни или медицинского вмешательства. Заменить документ потребуется и в том случае, если в нем обнаружены ошибки или посторонние записи. И в завершении выпуска о тепле. Отопление в российских домах должны начать включать после 5 холодных дней подряд. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов тепла. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Такое правило закреплено в постановлении правительства. Конкретную дату начала отопительного сезона устанавливают местные власти. Если после официального запуска тепла батареи в квартире остаются холодными, жильцам рекомендуется сначала обратиться в управляющую компанию, а затем при необходимости в жилищную инспекцию. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Акция. Летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
5: «Ракитная» – работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Не говорите-ка» – работа рядом.
6: Плитка по цене, которую приятно слышать – 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56 82 09. Акция действует на момент выхода рекламы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвал

0: одинаковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны. Стали оба мы скалолазами.
1: Радио Зет.

0: встретимся.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 10 белгородцев, пострадавших на производстве, получили новые машины. На покупку выделили более 23 миллионов рублей. Каждую «Лада Гранта» с ручным управлением адаптировали под конкретного владельца. Это помогает людям оставаться активными и востребованными в профессии. Автомобили выдают региональное отделение социального фонда в рамках реабилитации. В прошлом году было передано 25 автомобилей, в этом уже 16. Всего с начала программы 563 машины. Добавлю, спецавтомобиль выдают раз в 7 лет по заключению медико-социальной экспертизы. Если необходимость подтверждается, транспорт заменяют новым, а старый остается у владельца. Также соцфонд компенсирует ремонт и горюче-смазочные материалы, оплачивает капремонт и выдает другие средства реабилитации. Помимо этого, пострадавшие получают протезы, санаторное лечение и денежные выплаты. Белгородцам объяснили особенности электронного сертификата для семей с новорожденным. Сертификат на 10 тысяч рублей положен семьям, в которых малыш появился с 1 января текущего года. Если семья уже получала единый подарок при рождении, сумма сертификата составит 5 тысяч рублей. Важно обратиться за поддержкой до достижения ребенком 6 месяцев. Новая мера объединила подарок при рождении и компенсацию за питание детей до полутора лет. Сертификат выпускается к карте МИР и работает по принципу целевой оплаты. Потратить его на личные нужды не получится. Списание возможно только на товары из утвержденного перечня. Оплата проходит в торговых точках и на маркетплейсах, подключенных к системе электронных сертификатов. Проект «Наши реки» продолжается. В селе Венгеровка Ракитянского округа завершена очистка участка реки Пены. Работы стартовали в августе. Земснаряд извлек более 3500 кубометров ила и убрал 3 гектара жесткой растительности. Общественная приемка положительно оценила качество и объем работ. Всего к концу 2026 года в Белгородской области планируется очистить 28 водных объектов. Ключевой принцип – контроль со стороны жителей. Продолжаем выпуск. В Белгородском художественном музее открылась выставка «БелГУ в искусстве и истории» к 150-летию университета. Она показывает связь науки и творчества, вклад вуза в художественную жизнь региона. В экспозиции представлено 19 работ живописи и графики 12 авторов, преподавателей и выпускников БелГУ. Художественная традиция в университете началась в 1876 году, когда был основан учительский институт. Уже тогда здесь работал Юлий Федерс, выпускник Императорской академии художеств, первый учитель рисования и известный пейзажист. С тех пор традиция не прерывалась. В разные годы в вузе преподавали члены Союза художников России, а их дело продолжили ученики. Сегодня фонды музея насчитывают около 70 работ педагогов и выпускников БелГУ. Познакомиться с выставкой можно до 26 октября. И в завершение о спорте. Белгородские тхэквондисты завоевали 18 медалей на Всероссийских играх боевых искусств в Анапе. Среди 13 спортсменов команды особо отличились Владимир Сапронов, он взял 2 золота, Максим Милькин – 2 серебра и Маргарита Шматок – серебро в 2 дисциплинах. Спортсменов подготовили тренеры Станислав и Ирина Крыжеменевские. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, свою историю, как вы оказались в нашем городе Белгороде.
2: Переехала из Москвы. Когда началась мобилизация, супруг ушел на СВО, и на протяжении 2 лет помогали из Москвы, потому что ребенок был маленький, он только родился за 2 недели до начала СВО. Угу. И когда дочка подросла и смогла сходить спокойно в сад, было принято решение, что вся семья переедет в Белгород. Так удобнее помогать, и быть рядом, ближе. И собрала вещи вместе с дочкой и собаками. Мы переехали в этот прекрасный город.
1: Не было страшно?
2: Нет.
1: Все-таки здесь же громко достаточно.
2: Нет. Потому что желание помогать, оно было намного больше, так как все равно логистика, трудности с Москвы были. А здесь это все намного проще, ближе, ты это больше осознаешь, больше дает ясности. И ни разу не пожалели.
1: А в чем заключается ваша помощь?
2: Помогаем абсолютно всем. То есть к нам обращаются ребята из разных подразделений, начиная от носочков, футболочек и заканчивая тепловизоры, мотоциклы, булаты, необходимой техникой. Мы стараемся им не отказывать. Даже если трудно, все равно мы помогаем, собираем.
1: Сколько человек в группе у вас?
2: Больше 300.
1: Из этих 300 человек сколько помогает?
2: Активно помогают, точно 30%. Прям достаточно активно. Ну, мне кажется, потихоньку, по возможности, помогает каждый. Нет-нет, да, все равно все принимают участие.
1: Как заслужили доверие?
2: Ну, группа изначально создавалась, она была очень маленькая, были все друзья, знакомые, и потихонечку, по цепочке, каждый добавлял просто своих друзей, рассказывали о том, что вот точно знаем, точно видели. Также бойцы добавляют своих родственников, сами добавляются. И вот так потихоньку доверие пришло. Как бы в основном там все близкие, которые знают, как-то пусть и не лично, но все равно знают.
1: А были ли в вашей группе люди, которые не имели отношения к специальной военной операции? Никого из знакомых, близких не было на СВО?
2: Да. Изначально добавлялись в группу люди, так как у нас 2 собаки, очень много у нас было приятелей, с кем мы общались, гуляли с собаками. Мы их добавляли. У них у многих никого нету на СВО. Ну, просто они поддерживают боевой дух и ребят.
1: Не было такого, что «Ой, зачем тебе это надо? Почему ты туда едешь?»
2: Такое было очень много даже от близких друзей, к сожалению. Но эти люди очень быстро все отсеялись. Сначала было страшно. Конечно, были разные мысли, может, действительно это не нужно все. Но потом просто все эти люди ушли из жизни нашей, и все. И сейчас в таком окружении мы таких людей не держим. Все за одно дело.
1: Поговорим о странных, скажем так, посылках для бойцов. Что было удивительного?
2: Я бы сказала, наверное, о посылках, о странных запросах. Самый странный для нас был запрос в том году, когда ребята попросили пенопласт, любой, абсолютно. И мы им передавали Уралами его. То есть они привозили машину Урал, и мы целый Урал загружали пенопласта. Когда первый раз меня попросили, я, правда, не поняла, для чего им абсолютно разный, там, поломанный, ни к чему не пригодный пенопласт. И местные жители, короче, очень активно поддержали, куда сдать пенопласт. Оказалось, что они его растапливают и делают зажигательные смеси для сбросов, да, из дронов сбрасывают. И вот ребята в тот момент, в том году, работали на Волочанске, и мы вот им помогали.
1: О чем хочется рассказать? Вот прям поделиться со всеми людьми, которые вас сейчас слышат.
2: Хочется, наверное, даже не рассказать, а попросить, чтобы люди не забывали наших ребят и старались по возможности помогать, даже когда вот какая-то есть бытовая суета. И, конечно же, волонтерам в такие периоды очень тяжело, когда какие-то праздники наступают, такие периоды. И очень хочется, чтобы все равно в эти моменты наших ребят не забывали.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет Тринити Моторс» в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в «Тринити Моторс». Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публично открытой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейдинг» без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 10 белгородцев, пострадавших на производстве, получили новые машины. На покупку выделили более 23 миллионов рублей. Каждую «Лада Гранта» с ручным управлением адаптировали под конкретного владельца. Это помогает людям оставаться активными и востребованными в профессии. Автомобили выдают региональное отделение социального фонда в рамках реабилитации. В прошлом году было передано 25 автомобилей, в этом уже 16. Всего с начала программы 563 машины. Добавлю, спецавтомобиль выдают раз в 7 лет по заключению медико-социальной экспертизы. Если необходимость подтверждается, транспорт заменяют новым, а старый остается у владельца. Также соцфонд компенсирует ремонт и горюче-смазочные материалы, оплачивает капремонт и выдает другие средства реабилитации. Помимо этого, пострадавшие получают протезы, санаторное лечение и денежные выплаты. Белгородцам объяснили особенности электронного сертификата для семей с новорожденным. Сертификат на 10 тысяч рублей положен семьям, в которых малыш появился с 1 января текущего года. Если семья уже получала единый подарок при рождении, сумма сертификата составит 5 тысяч рублей. Важно обратиться за поддержкой до достижения ребенком 6 месяцев. Новая мера объединила подарок при рождении и компенсацию за питание детей до 1,5 лет. Сертификат выпускается к карте МИР и работает по принципу целевой оплаты. Потратить его на личные нужды не получится. Списание возможно только на товары из утвержденного перечня. Оплата проходит в торговых точках и на маркетплейсах, подключенных к системе электронных сертификатов. Проект «Наши реки» продолжается. В селе Венгеровка Рокитянского округа завершена очистка участка реки Пены. Работы стартовали в августе. Земснаряд извлек более 3500 кубометров ила и убрал 3 гектара жесткой растительности. Общественная приемка положительно оценила качество и объем работ. Всего к концу 2026 года в Белгородской области планируется очистить 28 водных объектов. Ключевой принцип – контроль со стороны жителей. Продолжаем выпуск. В Белгородском художественном музее открылась выставка «БелГУ в искусстве и истории» к 150-летию университета. Она показывает связь науки и творчества, вклад вуза в художественную жизнь региона. В экспозиции представлено 19 работ живописи и графики 12 авторов, преподавателей и выпускников БелГУ. Художественная традиция в университете началась в 1876 году, когда был основан учительский институт. Уже тогда здесь работал Юлий Федерс, выпускник Императорской академии художеств, первый учитель рисования и известный пейзажист. С тех пор традиция не прерывалась. В разные годы в вузе преподавали члены Союза художников России, а их дело продолжили ученики. Сегодня фонды музея насчитывают около 70 работ педагогов и выпускников БелГУ. Познакомиться с выставкой можно до 26 октября. И в завершение о спорте. Белгородские тхэквондисты завоевали 18 медалей на Всероссийских играх боевых искусств в Анапе. Среди 13 спортсменов команды особо отличились Владимир Сапронов, он взял 2 золота, Максим Милькин – 2 серебра и Маргарита Шматок – серебро в 2 дисциплинах. Спортсменов подготовили тренеры Станислав и Ирина Крыжеменевские. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет.

поднять. Радио Z. Без помех к успеху.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Ты весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельник.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Российские войска расширили внешнее кольцо окружения украинских боевиков в Доброполье в ДНР, сообщило Минобороны. Подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города, говорится в сводке. Также бойцы отразили 3 попытки противника прорвать котел в направлении населенного пункта Светогоровка. За сутки они уничтожили более 40 украинских военнослужащих и зачистили 158 зданий, добавили в министерстве. К другим темам. Граждане с инвалидностью, для которых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации предусмотрены медицинские показания к приобретению автомобиля, смогут компенсировать стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщили в социальном фонде. Если данных для автоматического назначения выплаты нет, обратиться за ней можно через портал госуслуги, клиентскую службу соцфонда или МФЦ. Решение принимается в течение 5 рабочих дней. Еще столько же отводится на перечисление средств. Получить компенсацию сможет страховать или собственник автомобиля, допущенный к его управлению. В полисе при этом должно быть указано не более 3 водителей, включая человека с инвалидностью или его законного представителя. Выплата предоставляется за полис, действующий на момент обращения. В России вступили в силу новые правила перевозки животных и багажа в такси. Приказ Минтранса будет действовать до 1 сентября 2032 года, сообщают «Аргументы недели». Теперь в легковом такси официально разрешается перевозить собак в намордниках при наличии поводков и подстилок. При этом сторона, предоставляющая автомобиль, вправе устанавливать дополнительные требования к провозу животных, если они не противоречат законодательству России. Мелких домашних животных и птиц можно перевозить только в закрытых контейнерах с глухим дном, обеспечивающих доступ воздуха. Что касается провоза багажа, то теперь таксопарки могут самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Запрет на перевозку зловонных и опасных веществ сохраняется. Академик РАН-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что пандемия гриппа возможна в 2029 году. По его словам, эпидемические подъемы случаются примерно раз в 10 лет, а последний был в 2019. При этом академик отметил, Россия уже 20 лет ежегодно создает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа, что помогает бороться с заболеванием. Вторая с начала осени магнитная буря ожидается на Земле в этот четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Причиной станет крупная корональная дыра на Солнце. Земля попадет в поток быстрого солнечного ветра. Напомню, первая буря этой осени произошла 8 сентября. Она была слабой. После 19 сентября вспышечная активность возобновилась, но остается умеренной и не угрожает Земле. Геомагнитные возмущения могут возникать еще не менее 2 лет, хотя пик текущего солнечного цикла уже пройден. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

смогли в своей геройской пустоте достичь земли японской праведности толк. Вот в этом вот

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Для меня это

0: точно дома! Вызываю, отвечаете: здравствуй, это я.
1: Реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
11: Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
12: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
13: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
14: Звони 8 800 621 75.
13: Не габаритика. Работа рядом.
15: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
16: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
17: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56-82-09.
18: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
19: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
20: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
19: Как защитить себя и близких?
20: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
19: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
20: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
19: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
20: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
19: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
21: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Опять в Шебекино прилет. Опять сирена воет зверем. Опять сбивают самолет. Опять пожары и потери. Опять над городом хлопок. Опять обстрелы по границе. Опять нам снится лишь покой. Когда все это прекратится? Опять грохочет небосвод. Опять во сне подскочит мама. Опять Шебекино прилет. Опять мы в сводках на экранах. Опять подбили вертолет. И экипаж остался в небе. Опять Шебекино прилет. Опять народ России в гневе. Опять немой вопрос в глазах. Опять в душе бессилья ярость. Опять у вдов глаза в слезах. Опять без сына мать осталась. Опять не кончится война. Опять покой нам только снится. Опять молитва лишь одна. Пусть все скорее

воздуха будто расплавлен. Обратились тучи в бегство, под завеску я заправлен, и подвешены все средства, и для птиц сирена воет. Опустили капонеры, пахнет в воздухе войною, значит миру не до мира.

0: где-то в небесах.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: О, специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Z.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородскую область посетил генерал-полковник, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Глава региона Александр Шуваев показал гостю, как в нашем регионе помогает бойцам СВО. Встреча прошла в фонде «Защитники Отечества». Здесь рассказали, как выстроена работа – от соцподдержки и трудоустройства до юридической, медицинской и психологической помощи, реабилитации, переобучения, оформления льгот и выплат. Также на встрече обсудили взаимодействие с Ассоциацией юристов России и обменялись опытом юридической помощи бойцам и их семьям. Подростка, тяжело раненого при атаке дрона в Белгороде, выписали из столичной больницы. Мальчик получил проникающее ранение сердца, закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой бедренной кости, ожоги глаз и множественные ранения конечностей. В августе ребенка доставили в детский центр имени Рошаля. Лечением занимались сразу несколько врачей. Особенно сложной была открытая операция на сердце в условиях искусственного кровообращения. Спустя 27 дней пациента выписали. Это было самое сложное и тяжелое. Тяжелое время для нашей семьи. Здесь моего ребенка снова поставили на ноги. Люди широчайшей души, золотые руки у каждого, кто там работает, рассказала мама мальчика. Продолжаем выпуск. Александр Шуваев поручил навести порядок в отчетности по стройкам. Глава региона проверил объекты, сроки сдачи которых под угрозой. Выяснилось, что часть из них попала в зону риска из-за несвоевременного внесения данных. В системе такие объекты ошибочно отмечаются как проблемные. Шуваев назвал такой подход недопустимым и поручил профильным ведомствам до конца недели обновить сведения. В селе Васильевка Рокитянского округа завершается капитальный ремонт Дома культуры. Строители уже заменили кровлю, утеплили и отделали фасад, усилили цоколь. Внутри полностью обновили инженерные сети, стены, полы и двери. Сейчас идет окраска стен, монтаж потолков и укладка тротуарной плитки на территории. После ремонта ДК станет многофункциональным пространством для досуга жителей всех возрастов. Общая площадь учреждения более 350 квадратных метров. На обновление по нацпроекту «Семья» направили почти 22 миллиона рублей. И в завершение о здоровье. В Белгородской области стартовала прививочная кампания от гриппа и ОРВИ. Как сообщил Александр Шуваев, вакцина уже поступила в регион. Для взрослых более 225 тысяч доз. Это сови-грипп и флю-М. Для детей 56 тысяч доз сови-гриппа и 43 тысячи доз ультрикс-квадри, которая подходит и для будущих мам. Дополнительно из областного бюджета закупили еще 20 тысяч детских доз сови-гриппа. Поставка ожидается в текущем месяце. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Катятся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: SKL Opt – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
10: Мы в Луганске, Курске и Белгороде в разумном на Новый 27.
11: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-00-55-695.
12: «Ракетная». Работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
13: Звони 8 800 600 ровно 2175.
12: «Негабаритика». Работа рядом.
14: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
15: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам нас противное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, свою историю, как вы оказались в нашем городе Белгороде.
2: Переехала из Москвы. Когда началась мобилизация, супруг ушел на СВО, и на протяжении 2 лет помогали из Москвы, потому что ребенок был маленький, он только родился за 2 недели до начала СВО. Угу. И когда дочка подросла и смогла сходить спокойно в сад, было принято решение, что вся семья переедет в Белгород. Так удобнее помогать, и быть рядом, ближе. И собрала вещи вместе с дочкой и собаками. Мы переехали в этот прекрасный город.
1: Не было страшно?
2: Нет.
1: Все-таки здесь же громко достаточно.
2: Нет. Потому что желание помогать, оно было намного больше, так как все равно логистика, трудности с Москвы были. А здесь это все намного проще, ближе, ты это больше осознаешь, больше дает ясности. И ни разу не пожалели.
1: А в чем заключается ваша помощь?
2: Помогаем абсолютно всем. То есть к нам обращаются ребята из разных подразделений, начиная от носочков, футболочек и заканчивая тепловизоры, мотоциклы, булаты, необходимой техникой. Мы стараемся им не отказывать. Даже если трудно, все равно мы помогаем, собираем.
1: Сколько человек в группе у вас?
2: Больше 300.
1: Из этих 300 человек сколько помогает?
2: Активно помогают, точно 30%. Прям достаточно активно. Ну, мне кажется, потихоньку, по возможности, помогает каждый. Нет-нет, да, все равно все принимают участие.
1: Как заслужили доверие?
2: Ну, группа изначально создавалась, она была очень маленькой, были все друзья, знакомые, и потихонечку, по цепочке, каждый добавлял просто своих друзей, рассказывали о том, что вот точно знаем, точно видели. Также бойцы добавляют своих родственников, сами добавляются. И вот так потихоньку доверие пришло. Как бы в основном там все близкие, которые знают, как-то пусть и не лично, но все равно знают.
1: А были ли в вашей группе люди, которые не имели отношения к специальной военной операции? Никого из знакомых, близких не было на СВО?
2: Да. Изначально добавлялись в группу люди, так как у нас 2 собаки, очень много у нас было приятелей, с кем мы общались, гуляли с собаками. Мы их добавляли. У них у многих никого нету на СВО. Ну, просто они поддерживают боевой дух и ребят.
1: Не было такого, что «Ой, зачем тебе это надо? Почему ты туда едешь?»
2: Такое было очень много даже от близких друзей, к сожалению. Но эти люди очень быстро все отсеялись. Сначала было страшно. Конечно, были разные мысли, может, действительно это не нужно все. Но потом просто все эти люди ушли из жизни нашей, и все. И сейчас в таком окружении мы таких людей не держим. Все за одно дело.
1: Поговорим о странных, скажем так, посылках для бойцов. Что было удивительного?
2: Я бы сказала, наверное, о посылках, о странных запросах. Самый странный для нас был запрос в том году, когда ребята попросили пенопласт, любой, абсолютно. И мы им передавали Уралами его. То есть они привозили машину Урал, и мы целую Уралу загружали пенопласта. Когда первый раз меня попросили, я, правда, не поняла, для чего им абсолютно разный, там, поломанный, ни к чему не пригодный пенопласт. И местные жители, короче, очень активно поддержали, куда сдать пенопласт. Оказалось, что они его растапливают и делают зажигательные смеси для сбросов, да, из дронов сбрасывают. И вот ребята в тот момент, в том году, работали на Волочанске, и мы вот им помогали.
1: О чем хочется рассказать? Вот прям поделиться со всеми людьми, которые вас сейчас слышат.
2: Хочется, наверное, даже не рассказать, а попросить, чтобы люди не забывали наших ребят и старались по возможности помогать, даже когда вот какая-то есть бытовая суета. И, конечно же, волонтерам в такие периоды очень тяжело, когда какие-то праздники наступают, такие периоды. И очень хочется, чтобы все равно в эти моменты наших ребят не забывали.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.
3: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Да нет, скажем.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors на

0: Богдана Хмельницкого, 184, город Белгород. Информация не является публичной офертой. ТНТ 4L, комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден» без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре ТНТ Trinity Motors.
1: Новости.
2: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Российские войска расширили внешнее кольцо окружения украинских боевиков в Доброполье, в ДНР, сообщила Минобороны. Подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города, говорится в сводке. Также бойцы отразили три попытки противника прорвать котел в направлении населенного пункта Светогоровка. За сутки они уничтожили более 40 украинских военнослужащих и зачистили 158 зданий, добавили в министерстве. К другим темам. Граждане с инвалидностью, для которых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации предусмотрены медицинские показания к приобретению автомобиля, смогут компенсировать стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщили в социальном фонде. Если данных для автоматического назначения выплаты нет, обратиться за ней можно через портал госуслуги, клиентскую службу соцфонда или МФЦ. Решение принимается в течение 5 рабочих дней. Еще столько же отводится на перечисление средств. Получить компенсацию сможет страхователь или собственник автомобиля, допущенный к его управлению. В полисе при этом должно быть указано не более 3 водителей, включая человека с инвалидностью или его законного представителя. Выплата предоставляется за полис, действующий на момент обращения. В России вступили в силу новые правила перевозки животных и багажа в такси. Приказ Минтранса будет действовать до 1 сентября 2032 года, сообщают аргументы недели. Теперь в легковом такси официально разрешается перевозить собак в намордниках при наличии поводков и подстилок. При этом сторона, предоставляющая автомобиль, вправе устанавливать дополнительные требования к провозу животных, если они не противоречат законодательству России. Мелких домашних животных и птиц можно перевозить только в закрытых контейнерах с глухим дном, обеспечивающих доступ воздуха. Что касается провоза багажа, то теперь таксопарки могут самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Запрет на перевозку зловонных и опасных веществ сохраняется. Академик РАН-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что пандемия гриппа возможна в 2029 году. По его словам, эпидемические подъемы случаются примерно раз в 10 лет, а последний был в 2019. При этом академик отметил, Россия уже 20 лет ежегодно создает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа, что помогает бороться с заболеванием. Вторая с начала осени магнитная буря ожидается на Земле в этот четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Причиной станет крупная корональная дыра на Солнце. Земля попадет в поток быстрого солнечного ветра. Напомню, первая буря этой осени произошла 8 сентября. Она была слабой. После 19 сентября вспышечная активность возобновилась, но остается умеренной и не угрожает Земле. Геомагнитные возмущения могут возникать еще не менее 2 лет, хотя пик текущего солнечного цикла уже пройден. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

Поклонимся низко, сумевшим сберечь и русскую землю, и русскую речь. Мы вечную славу ковали в боях, где

0: Дня Победы мы встаем как один.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: взглянуть. Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, давайте коснемся оперативной обстановки на линии боевого соприкосновения. Как сейчас дела и в Волчанском котле, и на других направлениях, и вообще на северо-востоке Украины, Харьковская область?
2: По-прежнему, фактически уже без малого месяц, с каждым днем усиливается напряженность и усиливается активность на всех участках фронта северо-восточнее Харьковской области, которая примыкает к нашему региону. Знаковое такое, скажем так, отличительное событие – это, естественно, образовавшийся Харьковский котел. Почему Харьковский? Потому что в результате наших действий штурмовиков группировки «Север» у нас образовалось как внутреннее кольцо окружения противника. Оно расположено в районе сравнительно недавно освобожденного населенного пункта городского типа Белый Колодец. Это уже граница Волчанского района. Там идет сейчас уже наступательные действия к Великобурлукскому выступу. Это очень крупный и, пожалуй, после Купянска самый крупный узел обороны противника – Великобурлук. А внутри, после отсечения некоторых мелких населенных пунктов по направлению русла реки Северский Донец, и там еще река Платва есть, и вот эти мелкие населенные пункты, ну, буквально за неделю было освобождено минимум 5, которые из себя представляют опорные взводный опорный пункт или район обороны. Там обороняется, допустим, максимум рота. Тактика наших сейчас подразделений, я не скажу, что она новая, такое что-то подобное уже применялось во время боев под Авдеевкой. Сейчас мы захватываем мелкие населенные пункты, превращенные в опорники, рассекаем там оборону, вследствие чего нарушается взаимодействие и управление оставшимися подразделениями. Противник оказывается в малых котлах, и мы там добиваем. Штурмовая группа в составе 50 человек вполне им под силам, и они способны захватывать мелкие вот эти населенные пункты, которые мы освобождаем, где расположен какой-то опорник противника. Там они захватывают, закрепляются, ждут пополнения, скажем так, подразделений второго эшелона. Одновременно те разрезают другие участки местности, где находятся другие населенные пункты, и котел этот сжимается. Поэтому я бы называл это Харьковский котел. Ну, есть еще внешнее кольцо. Это называется второе кольцо окружения, внешнее. Пример тому населенный пункт Ольховатка, который расположен не внутри, а со стороны внешнего котла. Потому что, образовывая кольцо внешнего окружения, мы тем самым отрезаем мелкие куски, где противник еще активно и упорно сопротивляется. Пример тому Ольховатка. Там оборону держали 2 батальона вооруженных сил Украины. Один батальон полностью состоял из националистических формирований, и один батальон – это смешанная солянка из погранотряда и насильственно мобилизованных, пригнанных с Харькова, и там еще была часть наемников, ну, уже всем небезызвестные колумбийцы. Мы плотно его блокировали, нанесли мощные удары, предложили сдаться, они не сдавались, пытались уйти. Те группы, которые не сдавались, они были уничтожены. То есть мы потом зашли в Ольховатку. Но тем не менее противник пытается прорвать как внутреннее, так и внешнее кольцо, поэтому он в спешном порядке готовит новые боевые штурмовые группы, которые пытаются прорвать внешнее кольцо, так и выйти из окружения плотного блокированного окружения внутри этого кольца. Даже с района Великого Бурлука, вот буквально за минувшие 2-3 дня, была попытка туда проскочить, деблокировать на помощь своим сослуживцам. Противник использовал багги и квадроциклы. Но сами военнослужащие, которые находятся на передке, говорят, в какой-то мере вот эта быстрая езда на мотоциклах, квадроциклах способствует увильнуться и вовремя спрятаться, занять какую-то огневую позицию от дронов. И противник, и наша сторона активно используют вот этот по нынешним меркам уже такой устойчивый набор средств. Потом наземные роботизированные комплексы, противник их использует. Противник также пытается уничтожить наши. Идет такой взаимный обмен ударами, но наши имеют полную там инициативу. Вот эти мини-котлы зажимаются, противнику деваться некуда. Есть уже случаи сдачи в плен. Не массовые, я подчеркну, не массовые. На Волчанском участке в районе Казачьей Лопани есть уже случаи, когда сдаются по 10-15 человек. А учитывая такую, в общем-то, критическую ситуацию для противника, который находится в Харьковском котле, у нас появляется, естественно, очень хорошая оперативно-тактическая возможность вести дальше наступательные действия, но предварительно необходимо срезать этот Волыко-Бурлукский выступ, который находится в непосредственной близости границы с Белгородской областью. Там уже есть возможность идти в сторону Чугуева, в сторону Старого Салтова, Печенежского водохранилища, населенного пункта Печенеги. А между Волчанским участком боевых действий и Казаче-Лопанским там еще находится Липцевский участок. Липцы – это самая ближняя точка Харьковской окружной автомобильной трассы. Расстояние 22 километра. Там есть небольшая лесная зона, а потом сплошные поля. Фактически открытая зона непосредственно, которая примыкает к автомобильной трассе. Там противник фактически установил линию обороны. Это называется полоса обеспечения. Так вот, первая линия полосы обеспечения как раз примыкает к важным участкам. Это Липцы, Малые Большие Проходы и Слатино. Это вот такой первый мощный оборонительный рубеж после Казачьей Лопани, Гоптовки. Потому что наши уже действуют на Липцевском участке, захватив Гоптовку, укрепив этот плацдарм, расширив его. Дополнительные силы мы туда ввели, имеется в виду силы и средства. Ну, в первую очередь, средства какие? Это дальнобойная артиллерия, беспилотники, минометные расчеты, РСЗО, который позволяет уже вести стрельбу прямой наводкой в сторону пригорода Харькова. Расстояние там уже небольшое, порядка 25-30 километров. Противник, понимая это, и ситуация на Казаче-Лопанском направлении для них тоже, мягко скажем, очень сложная. После нашего захода именно в Казачку, несмотря на то, что противник постоянно пытается доказать, что Казачья-Лопань находится под их контролем, на самом деле это ложь. Наши прочно уже сидят в Казачке. Другое дело, что мелкие населенные пункты, которые расположены на пересечении автомобильных дорог, ведущие как в сторону Слатино, Липцев, Золочева, там еще группы противника пытаются держаться и наращивать свои усилия в районе Золочева. Туда они подтянули новые пункты управления беспилотников, которые, кстати, оттуда в том числе обстреливаются и приграничные районы Белгородской области. Не случайно там очень активно в предвыборные дни наносились наши круглосуточные огневые удары именно по расположению противника, пунктам временной дислокации и пунктам управления дроноводов в районе Золочева. Поэтому участки фронта северо-восточнее Харьковской области, сейчас обстановка там накаляется с каждым днем. На мой взгляд, такой боевой активности с нашей стороны не наблюдалось на северо-востоке Харьковской области после 22 года.
1: Что сейчас в Харькове, Геннадий Тимофеевич?
2: В Харькове ситуация непростая. Там, во-первых, продолжается отлов мужчин разных возрастов. Там работает коррупционная схема по полной программе, где задействованы как представители ТЦК, это военкоматы Харькова, СБУшники, милиция харьковская и также чиновники. Там целая схема. Допустим, вот в районе Старой Салтовки на днях пытались силой затолкать мужиков такого уже возраста за 50. Такса повысилась. Кто выходит из бусика, раньше это, скажем так, выходной билет равнялся $1000. Сейчас просят 5. Чтобы отмазать насильственно мобилизованного бойца от передка, уже просят $20-25 тысяч. И еще не факт. Его могут направить в тыловой район, который непосредственно расположен к участкам фронта. Там же Волчанск, те же Липцы или Казачья Лопань. Там уже как карта ляжет. Еще такой интересный характерный момент. Вот эти бусики все, где отлавливают мужчин, они имеют два цвета. Желто-блакитный. Это желто-голубой. По цвету национального флага. Ну, вот такой патриотизм на показ. И уже совершенно серьезные, не просто там идут разговоры или вбросы, уже совершенно, чуть ли не на официальном уровне, рассматривается вопрос о привлечении женщин на фронт. Билборды, всевозможные плакаты, буквально завешаны в Харькове вдоль дорог, проспектов и главных улиц города. Притом, если раньше преимущественно женщины составляли в украинской армии, это, ну, санинструкторы, те, кто работали в полевых госпиталях, то сейчас и инженеров готовят, операторов дроноводов набирают среди женщин, снайперов, которые готовят непосредственно в Харькове и в учебных центрах под Харьковом. То есть уже вопрос с женской мобилизацией стал для Харькова не каким-то абстрактным, а имеет какой-то конкретный смысл. Поэтому ситуация, мягко скажем, там не очень. Понятно, что Харьков подвергается, имеется в виду, энергетические, военные объекты, это заводы, предприятия, мастерские, где по полной программе изготавливаются беспилотники, там они собираются, производится сборка. Более того, на двух еще довольно крупных харьковских промышленных предприятиях изготовляются снаряды для небезызвестной системы «Фламинго». То есть там такая ситуация, в общем-то, очень неспокойная для мирных жителей. Информационный фронт там уже буквально зашкаливает. Перемога все равно будет за нами. Харьков мы не сдадим. Американцы нам придут на помощь. Мы русских отгоним на подступах к Харькову. И очень сильно раскручивается у них тема лимана. Это южный участок рядом с Купянской агломерацией. Там действительно ситуация очень сложная, напряженная. Продолжаются упорные бои, несмотря на то, что небезызвестный, кстати, харьковчанин, выпускник Харьковского университета, а сейчас он командует соединением, это такой Белецкий есть, командир корпуса, который уже во всеуслышание заявил о наступательной операции под кодовым названием «Валькирия». Ну, сейчас что-то Белецкого не видно, «Валькирии» не состоялось. Ну, положение там действительно сложное. То есть, о чем я хочу сказать, резюмируя ситуацию по Харькову, большое, конечно, значение имеет там и информационная составляющая, которая, в общем-то, вешает лапшу на уши местным жителям в отношении того, что враг не пройдет, русского там уже почти ничего не осталось, русской речи, хотя Харьков всю жизнь говорит на русском, ну, в официальном плане, там у них предпочитают и заставляют говорить на украинском. А то, что коренные харьковчане, жители Харькова от мала до великого в быту везде общаются на русском, это тоже факт. Но то, что в то же время они уже по-разному относятся к России и ситуации на фронте, это тоже факт. Но это тема отдельного разговора.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс»

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородскую область посетил генерал-полковник, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Глава региона Александр Шуваев показал гостю, как в нашем регионе помогают бойцам СВО. Встреча прошла в фонде «Защитники Отечества».

Здесь рассказали, как выстроена работа – от соцподдержки и трудоустройства до юридической, медицинской и психологической помощи, реабилитации, переобучения, оформления льгот и выплат. Также на встрече обсудили взаимодействие с Ассоциацией юристов России и обменялись опытом юридической помощи бойцам и их семьям. Подростка, тяжело раненого при атаке дрона в Белгороде, выписали из столичной больницы. Мальчик получил проникающее ранение сердца, закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой бедренной кости, ожоги глаз и множественные ранения конечностей. В августе ребенка доставили в детский центр имени Рошаля. Лечением занимались сразу несколько врачей. Особенно сложной была открытая операция на сердце в условиях искусственного кровообращения. Спустя 27 дней пациента выписали. Это было самое сложное и тяжелое время для нашей семьи. Здесь моего ребенка снова поставили на ноги. Люди широчайшей души, золотые руки у каждого, кто там работает, рассказала мама мальчика. Продолжаем выпуск. Александр Шуваев поручил навести порядок в отчетности по стройкам. Глава региона проверил объекты, сроки сдачи которых под угрозой. Выяснилось, что часть из них попала в зону риска из-за несвоевременного внесения данных. В системе такие объекты ошибочно отмечаются как проблемные. Шуваев назвал такой подход недопустимым и поручил профильным ведомствам до конца недели обновить сведения. В селе Васильевка Рокитянского округа завершается капитальный ремонт Дома культуры. Строители уже заменили кровлю, утеплили и отделали фасад, усилили цоколь. Внутри полностью обновили инженерные сети, стены, полы и двери. Сейчас идет окраска стен, монтаж потолков и укладка тротуарной плитки на территории. После ремонта ДК станет многофункциональным пространством для досуга жителей всех возрастов. Общая площадь учреждения более 350 квадратных метров. На обновление по нацпроекту «Семья» направили почти 22 миллиона рублей. И в завершение о здоровье. В Белгородской области стартовала прививочная кампания от гриппа и ОРВИ. Как сообщил Александр Шуваев, вакцина уже поступила в регион. Для взрослых более 225 тысяч доз. Это сови-грипп и флю-М. Для детей 56 тысяч доз сови-гриппа и 43 тысячи доз ультрикс-квадри, которая подходит и для будущих мам. Дополнительно из областного бюджета закупили еще 20 тысяч детских доз сови-гриппа. Поставка ожидается в текущем месяце. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Стают.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Проснувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Что происходит на свете? Да просто война. Просто война, полагаете вы? Полагаю. Рвутся снаряды от края земли до края. Ранятся теплые люди об эти края. Что же наступит потом? А потом тишина. Пушки уснут, по домам разойдется оркестр. Вместо салюта? Ну, не то чтобы вместо. Я полагаю, что это всего лишь слова. Это всего лишь распутица, споры на ветру. Между двумя сыновьями большого народа. Вечером град обещают. Плохая погода? Я не погода сейчас, имею в виду. Чем же все это закончится? Будет весна? В парк на ремонт уедет последняя мста. И тишина. Тишина разольется над степью. Дайте мне руку. Простите, я должен идти. Но по сюжету сейчас раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Я обязательно. Верьте мне, ангел мой, верьте. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновения. Домой вернешься ты, наступит светлый час, но не предашь забвению.

0: цунами.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, давайте коснемся оперативной обстановки на линии боевого соприкосновения. Как сейчас дела и в Волчанском котле, и на других направлениях, и вообще на северо-востоке Украины, Харьковская область?
2: По-прежнему, фактически уже без малого месяц, с каждым днем усиливается напряженность и усиливается активность на всех участках фронта северо-восточнее Харьковской области, которая примыкает к нашему региону. Знаковое такое, скажем так, отличительное событие – это, естественно, образовавшийся Харьковский котел. Почему Харьковский? Потому что в результате наших действий штурмовиков группировки «Север» у нас образовалось как внутреннее кольцо окружения противника. Оно расположено в районе сравнительно недавно освобожденного населенного пункта городского типа Белый колодец. Это уже граница Волчанского района. Там идет сейчас уже наступательные действия к Великобурлукскому выступу. Это очень крупный и, пожалуй, после Купянска самый крупный узел обороны противника – Великобурлук. А внутри, после отсечения некоторых мелких населенных пунктов по направлению русла реки Северский Донец, и там еще река Платва есть, и вот эти мелкие населенные пункты, ну, буквально за неделю было освобождено минимум 5, которые из себя представляют опорники, взводный опорный пункт или район обороны. Там обороняется, допустим, максимум рота. Тактика наших сейчас подразделений, я не скажу, что она новая, такое что-то подобное уже применялось во время боев под Авдеевкой. Сейчас мы захватываем мелкие населенные пункты, превращенные в опорники, рассекаем там оборону, вследствие чего нарушается взаимодействие и управление оставшимися подразделениями. Противник оказывается в малых котлах, и мы там добиваем. Штурмовая группа в составе 50 человек вполне им под силам, и они способны захватывать мелкие вот эти населенные пункты, которые мы освобождаем, где расположен какой-то опорник противника. Там они захватывают, закрепляются, ждут пополнения, скажем так, подразделений второго эшелона. Одновременно те разрезают другие участки местности, где находятся другие населенные пункты, и котел этот сжимается. Поэтому я бы называл это Харьковский котел. Ну, есть еще внешнее кольцо. Это называется второе кольцо окружения, внешнее. Пример тому населенный пункт Ольховатка, который расположен не внутри, а со стороны внешнего котла. Потому что, образовывая кольцо внешнего окружения, мы тем самым отрезаем мелкие куски, где противник еще активно и упорно сопротивляется. Пример тому Ольховатка. Там оборону держали 2 батальона вооруженных сил Украины. Один батальон полностью состоял из националистических формирований, и один батальон – это смешанная солянка из погранотряда и насильственно мобилизованных, пригнанных с Харькова. И там еще была часть наемников, ну, уже всем небезызвестные колумбийцы. Мы плотно его блокировали, нанесли мощные удары, предложили сдаться. Они не сдавались, пытались уйти. Те группы, которые не сдавались, они были уничтожены. То есть мы потом зашли в Ольховатку. Но, тем не менее, противник пытается прорвать как внутреннее, так и внешнее кольцо, поэтому он в спешном порядке готовит новые боевые штурмовые группы, которые пытаются прорвать внешнее кольцо, так и выйти из окружения плотного блокированного окружения внутри этого кольца. Даже с района Великого Бурлука, вот буквально за минувшие 2-3 дня, была попытка туда проскочить, деблокировать на помощь своим сослуживцам. Противник использовал баги и квадроциклы. Ну, сами военнослужащие, которые находятся на передке, говорят, в какой-то мере вот эта быстрая езда на мотоциклах, квадроциклах способствует увильнуться и вовремя спрятаться, занять какую-то огневую позицию от дронов. И противник, и наша сторона активно используют вот этот, по нынешним меркам, уже такой устойчивый набор средств. Потом наземные роботизированные комплексы. Противник их использует. Противник также пытается уничтожить наши. Идет такой взаимный обмен ударами, но наши имеют полную там инициативу. Вот эти мини-котлы зажимаются, противнику деваться некуда. Есть уже случаи сдачи в плен. Не массовые, я подчеркну, не массовые. На Волчанском участке в районе Казачьей Лопани есть уже случаи, когда сдаются по 10-15 человек. А учитывая такую, в общем-то, критическую ситуацию для противника, который находится в Харьковском котле, у нас появляется, естественно, очень хорошая оперативно-тактическая возможность вести дальше наступательные действия, но предварительно необходимо срезать этот Великобурлукский выступ, который находится в непосредственной близости границы с Белгородской областью. Там уже есть возможность идти в сторону Чугуева, в сторону Старого Салтова, Печенежского водохранилища, населенного пункта Печенеги. А между Волчанским участком боевых действий и Казаче-Лопанским там еще находится Липцевский участок. Липцы – это самая ближняя точка Харьковской окружной автомобильной трассы. Расстояние 22 километра. Там есть небольшая лесная зона, а потом сплошные поля. Фактически открытая зона непосредственно, которая примыкает к автомобильной трассе. Там противник фактически установил линию обороны. Это называется полоса обеспечения. Так вот, первая линия полосы обеспечения как раз примыкает к важным участкам. Это Липцы, Малые и Большие Проходы и Слатино. Это вот такой первый мощный оборонительный рубеж после Казачьей Лопани, Гоптовки. Потому что наши уже действуют на Липцевском участке, захватив Гоптовку, укрепив этот плацдарм, расширив его. Дополнительные силы мы туда ввели, имеется в виду силы и средства. Ну, в первую очередь, средства какие? Это дальнобойная артиллерия, беспилотники, минометные расчеты, РСЗО, который позволяет уже вести стрельбу прямой наводкой в сторону пригорода Харькова. Расстояние там уже небольшое, порядка 25-30 километров. Противник, понимая это, и ситуация на Казаче-Лопанском направлении для них тоже, мягко скажем, очень сложная. После нашего захода именно в Казачку, несмотря на то, что противник постоянно пытается доказать, что Казачья Лопань находится под их контролем, на самом деле это ложь. Наши прочно уже сидят в Казачке. Другое дело, что мелкие населенные пункты, которые расположены на пересечении автомобильных дорог, ведущих как в сторону Слатино, Липцев, Золочева, там еще группы противника пытаются держаться и наращивать свои усилия в районе Золочева. Туда они подтянули новые пункты управления беспилотников, которые, кстати, оттуда в том числе обстреливаются и приграничные районы Белгородской области. Не случайно там очень активно в предвыборные дни наносились наши круглосуточные огневые удары именно по расположению противника, пунктам временной дислокации и пунктам управления дроноводов в районе Золочева. Поэтому участки фронта северо-восточнее Харьковской области, сейчас обстановка там накаляется с каждым днем. На мой взгляд, такой боевой активности с нашей стороны не наблюдалось на северо-востоке Харьковской области после 22 года.
1: Что сейчас в Харькове, Геннадий Тимофеевич?
2: В Харькове ситуация непростая. Там, во-первых, продолжается отлов мужчин разных возрастов. Там работает коррупционная схема по полной программе, где задействованы как представители ТЦК, это военкоматы Харькова, СБУшники, милиция харьковская и также чиновники. Там целая схема. Допустим, вот в районе Старой Салтовки на днях пытались силой затолкать мужиков такого уже возраста за 50. Такса повысилась. Кто выходит из бусика, раньше это, скажем так, выходной билет равнялся $1000. Сейчас просят 5. Чтобы отмазать насильственно мобилизованного бойца от передка, уже просят $20-25 тысяч. И еще не факт. Его могут направить в тыловой район, который непосредственно расположен к участкам фронта. Там же Волчанск, те же Липцы или Казачья Лопань. Там уже как карта ляжет. И еще такой интересный характерный момент. Вот эти бусики все, где отлавливают мужчин, они имеют два цвета. Желто-блакитный. Это желто-голубой. По цвету национального флага. Ну, вот такой патриотизм на показ. И уже совершенно серьезные, не просто там идут разговоры или вбросы, уже совершенно, чуть ли не на официальном уровне, рассматривается вопрос о привлечении женщин на фронт. Билборды, всевозможные плакаты, буквально завешаны в Харькове вдоль дорог, проспектов и главных улиц города. Притом, если раньше преимущественно женщины составляли в украинской армии, это, ну, санинструкторы, те, кто работали в полевых госпиталях, то сейчас и инженеров готовят, операторов дроноводов набирают среди женщин, снайперов, которые готовят непосредственно в Харькове и в учебных центрах под Харьковом. То есть уже вопрос с женской мобилизацией стал для Харькова не каким-то абстрактным, а имеет какой-то конкретный смысл. Поэтому ситуация, мягко скажем, там не очень. Понятно, что Харьков подвергается, имеется в виду, энергетические, военные объекты, это заводы, предприятия, мастерские, где по полной программе изготавливаются беспилотники, там они собираются, производится сборка. Более того, на двух еще довольно крупных харьковских промышленных предприятиях изготовляются снаряды для небезызвестной системы «Фламинго». То есть там такая ситуация, в общем-то, очень неспокойная для мирных жителей. Информационный фронт там уже буквально зашкаливает. Перемога, перемога все равно будет за нами. Харьков мы не сдадим. Американцы нам придут на помощь. Мы русских отгоним на подступах к Харькову. И очень сильно раскручивается у них тема лимана. Это южный участок рядом с Купянской агломерацией. Там действительно ситуация очень сложная, напряженная. Продолжаются упорные бои, несмотря на то, что небезызвестный, кстати, харьковчанин, выпускник Харьковского университета, а сейчас он командует соединением, это такой Белецкий есть, командир корпуса, который уже во всеуслышание заявил о наступательной операции под кодовым названием «Валькирия». Ну, сейчас что-то Белецкого не видно, «Валькирии» не состоялось. Ну, положение там действительно сложное. То есть, о чем я хочу сказать, резюмируя ситуацию по Харькову, большое, конечно, значение имеет там и информационная составляющая, которая, в общем-то, вешает лапшу на уши местным жителям в отношении того, что враг не пройдет, русского там уже почти ничего не осталось, русской речи, хотя Харьков всю жизнь говорит на русском, ну, в официальном плане, там у них предпочитают и заставляют говорить на украинском. А то, что коренные харьковчане, жители Харькова от мала до великого в быту везде общаются на русском, это тоже факт. Но то, что в то же время они уже по-разному относятся к России и ситуации на фронте, это тоже факт. Но это тема отдельного разговора.
0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алёхиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

0: этом славном боевом месте преступления. Расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Абраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет плен.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.
1: Как

Наши орбиты вполне совместимы, как, впрочем, и наше сердце. Были друг другу мы необходимы и думали, что навсегда. Скорость движения твоё

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Нет, не надо слов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: большая опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

все думаю.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.